0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Mobile.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России с 1 сентября начал действовать новый ГОСТ на булочки и сдобу. Об этом сообщили в Росстандарте. В качестве обязательных требований в документ вошла информация с рецептурой всех изделий, технологии приготовления теста и вариантами замены сырья. Новый стандарт разработали взамен документа, который был принят около 40 лет назад. Ваня Дмитриенко – новый наставник проекта «Голос дети». В Москве недавно стартовали съемки 13-го сезона. В свои 20 лет Дмитриенко стал самым юным наставником в истории проекта. Компанию ему составят Полина Гагарина и семейный дуэт Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Спрос на дофаминовые букеты в России за прошедший год вырос в 26 раз. Такие композиции собирают из ярких цветов разных оттенков, форм и размеров, чтобы они вызывали радость и эмоциональный подъем с первого взгляда. А средняя стоимость такого букета составляет около 3000 рублей. Среди отдельных цветов сильнее всего вырос интерес к георгинам. Их стали покупать в 2,5 раза чаще, чем год назад. У россиян растет интерес к настольным играм. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Кингисепп успел побыть частью 4 государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение страны назвали примерную дату окончания учебного года в 2027-м. По словам министра Сергея Кравцова, он завершится не ранее 26 мая. По каникулам всем регионам тоже будут даны четкие рекомендации. Ведь школьникам важно не переутомляться и сохранять активность. Беспилотные автобусы смогут полноценно выйти на российские дороги только после того, как их безопасность будет доказана во всех возможных дорожных условиях. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, автоматизация пассажирских перевозок остается одним из перспективных направлений. Но запуск автобусов без водителей требует гораздо более строгих требований, чем использование беспилотного транспорта для перевозки грузов. Эксперты отметили растущий интерес россиян к настольным играм. По словам специалистов, настолки возвращают людям живое общение. Рост интереса к ним связан с желанием людей меньше времени проводить в цифровой среде и чаще общаться именно вживую. Отдельным трендом стали кооперативные игры. Тут участники действуют вместе, а не соревнуются друг с другом. Отдых на природе в бархатном сезоне все более популярен у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Любовь Успенская. «Кабриолет».

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В первый раз в первый класс. В новом учебном году в российских школах будут учиться 17 миллионов 600 тысяч учеников. И 1,5 миллиона из них именно первоклассники. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что все необходимые мероприятия для начала учебного года завершены, и система образования готова к работе. Россияне стали чаще выбирать отдых на природе в бархатном сезоне. Для отдыха наши люди предпочитают поездки на Дальний Восток и Кавказ. Востребованы также Карелия, Байкал и Алтай. Многие из этих направлений показали рост спроса до 35% относительно прошлого года. По данным исследования, на российские направления приходится 2/3 всех бронирований на сентябрь-октябрь. Россияне назвали сентябрь временем обновления рабочих привычек. Об этом свидетельствует новое исследование экспертов. Согласно опросу, 68% работающих россиян считают начало осени подходящим временем для пересмотра рабочих привычек и планов. При этом 45% респондентов называют период с сентября по декабрь самым насыщенным и ответственным временем года. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Кексгольм – так раньше назывался город Приозерск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Туман» является одной из самых известных в репертуаре группы «Сектор Газа». Ну а дебютирует культовая композиция в августе 1995 года как сингл и довольно быстро становится народной. Годом позже музыканты включают ее в 10-й студийный альбом группы под названием «Газовая атака». Интересно, что в нем уже не нашлось места мистики и ненормативной лексики, а ведь последняя была настоящей фишкой коллектива.

0: Впрочем, поклонники не сильно расстроились, ведь в арсенале группы появился туман. Этакая философская притча о ситуации неопределенности на жизненном пути. Отмечу, что автором слов и музыки был лидер группы Юрий Хой. Он рассказывал, что композиция появилась абсолютно спонтанно, без какого-то четкого источника вдохновения. А на постоянные вопросы журналистов об этом хите никогда не давал прямых объяснений. Вместо этого музыкант предлагал поклонникам самим определять основную идею композиции.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подслушивают ли смартфоны наши разговоры ради таргетированной рекламы? Уверен, некоторые из вас сталкивались с пугающим совпадением, когда после устного обсуждения товара или услуги на экране вскоре появлялась контекстная реклама этой вещи. Многие уверены, гаджеты ведут тайную аудиозапись наших разговоров. Но специалисты спешат успокоить. Масштабные эксперименты в области кибербезопасности полностью опровергают теорию о постоянной аудиопрослушке. Главный аргумент против вполне логичен. Непрерывная отправка аудиопотока на удаленные серверы неизбежно приводила бы к перегреву устройства и быстрому разряду аккумулятора. Вместо сложной и неэффективной аудиопрослушки корпорации используют легальный массив данных, которые люди добровольно оставляют каждую секунду. Например, если ваш друг искал определенный бренд одежды, а ваши телефоны находились рядом, система автоматически покажет рекламу этой одежды и вам, предполагая общность интересов. Резюмируя, феномен подслушивания – это не шпионаж, а пугающе точная математическая модель предсказания человеческого поведения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ребятки!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
3: Привет, друзья, это группа Технология.
4: Привет, мы группа Хай-Фай.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Рамен – культовое блюдо, которое вышло далеко за пределы своей родины. И сходу важное замечание – не стоит путать его с лапшой быстрого приготовления. Настоящий рамен – это целая философия. Он состоит из следующих ключевых элементов – пшеничной лапши, насыщенного бульона, чаще всего на основе свинины или курицы, ну и не забудем про маринованное яйцо, побеги бамбука и нори. Каждый регион Японии гордится своим уникальным рецептом этого сытного и согревающего супа. А начинается история блюда в Китае. Несколько столетий назад там готовили суп, центральное место в котором занимала лапша. Постепенно японцы перенимали кулинарные традиции соседей. Так и появилось блюдо шинасоба, буквально китайская лапша. Японцы творчески переработали китайское блюдо. Настоящий же всплеск популярности случился после Второй мировой войны. В стране был продовольственный кризис и требовались доступные быстрые решения. 80-е и 90-е рамен стал популярен далеко за пределами Азии. На это повлияла и поп-культура. В России же блюдо распробовали в начале нулевых, когда азиатская кухня стала очень востребована в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

свет в холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров. В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если ваш ребенок просит подарить ему плойку, то не торопитесь приобретать прибор для завивки волос. Слово «плойка» происходит от английского названия PlayStation. Несколько лет назад молодежь стала так называть игровую приставку от слова «play» и близким по звучаниям ему «плойка». Так удобнее и звучит по-русски очень мелодично. Причем, что интересно, «плойкой» изначально называли только игровую приставку Sony PlayStation. Но сейчас слово уже может означать и приставку любого другого производителя, например, Xbox или Nintendo. Отмечу, что плойка — это не просто игровая приставка, это символ геймерской или игровой культуры, настоящий портал в мир виртуальных приключений, язык, который объединяет всех геймеров. И в завершении добавлю, что сленговое обозначение приставки появилось не сразу, а лишь с третьего поколения Sony PlayStation. Вероятно, потому что данная модель очень сильно нагревалась и вызывала у молодежи ассоциации с одноименным аксессуаром для выравнивания волос.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Стриминговые музыкальные сервисы Яндекс.Музыка и KionMuzyka подводят музыкальные итоги лета. Рэпер Баста радуется трем триумфальным летним концертам и планирует на 2027 еще два таких же. Татьяна Буланова признается в своей нелюбви к осени и школе, а фанатов американского рэпера Канье Веста продолжают уверять, что концерт в Петербурге все-таки состоится. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем горячий сентябрьский привет и особенное приветствие летит нашим новым друзьям из Кировской области. На этой неделе радио «Родных дорог» появилось в городе Кирово-Чепецке на частоте 101 FM и в Слободском на частоте 87,5 FM. Приветствуем наших новых друзей и слушателей в компании с Филиппом Киркоровым. Его новая песня «Луиза» в рубрике «Новинок недели».
3: Красота твоя, Луиза, манит, как магнит, иголку снова тянет.
2: Если новинка Филиппа Киркорова кажется вам интересной, ставьте лайки или, наоборот, дизлайки в соцсетях «Радио Родных Дорог». И уже на следующей неделе она может попасть в десятку главных песен большой страны. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере «Макс», «Панику Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. Там оперативно появляются полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги национального хит-парада «Главные песни большой страны». Кстати, о песнях. Певица Кая «Желаю тебе» в десятке «Радио Родных дорог».

Ярослава. Ее проект празднует 30-летний юбилей. Отправной точкой истории группы считается 96-й год, когда Мария Макарова передала демозапись своих песен гастролировавшему в Краснодаре вокалисту группы «Мегаполис» Олегу Нестерову. С тех пор много воды утекло, было записано много песен, выпущено много альбомов, и самые яркие хиты группы обрели новое звучание в исполнении звезд 2020-х. На днях в свет вышел трибьют группы, который назвали «Маша и многоточие». В этот трибьют вошло 8 песен, в том числе хиты «Любочка» и «Рик Явик». Их можно послушать на всех музыкальных сервисах. Ну и, кстати, можно помечтать о трибьюте другой легендарной группы «Градусы». И слухи ходят, что это желание фанатов группы скоро может исполниться. Но пока что новые песни группы «Градусы» будем жить в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальная пресса пишет, что рэпер Баста стал главным триумфатором минувшего сезона. Он собрал 3 солдаута на большой спортивной арене стадиона «Лужники». 28 августа он выступил вместе с рэпером Гуфом. 29 и 30 августа сольно с приглашенными гостями. 3 концерта в общей сложности посетили более 210 тысяч зрителей. Артист благодарит своих слушателей за то, что сделали его музыку частью истории своей жизни и за то, что посвятили часть своей истории жизни его песням. Пишет, что гостем первого концерта стал хоккеист Александр Овечкин, который вышел на сцену вместе с Бастой и Гуфом на песне «Моя игра». А во второй и третий день концерта на сцене появились разные блогеры, звезды стриминговых чартов и даже вечеринки.

вечный антагонист и конкурент Басты – рэпер Серега. Между прочим, стадионные концерты еще большего масштаба Баста запланировал на 2 и 3 июля 2027 года. Наверняка и там фанатов будут ждать какие-то особенные сюрпризы. И далее песня «Намек». «Белая стрекоза любви» в десятке радио «Родных дорог».

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных песнях и популярных музыкальных шоу, где почти всегда звучат популярные песни. Телеканал «Россия-1» объявил о старте 8-го сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе». Случится это 11 сентября. Ведущим также останется Николай Басков, а лидером сотни экспертов также останется Сергей Лазарев. В этом году география кастинга пополнилась новыми городами. Очные просмотры впервые прошли в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Однако правила вокального состязания неизменны. Цель каждого конкурсанта – это возможность покорить своим пением сотню членов жюри и заставить их встать и подпевать. В этом сезоне в качестве звездных гостей обещают Анну Асти и Полину Гагарину, Татьяну Овсиенко и Елену Ваенгу, ну и всяких разных завсегдатаев музыкальных шоу канала «Россия-1». Кстати, один из героев популярных телешоу Виктор Чапаев и его коллега-певица Зара с песней «Быть счастливым» сегодня в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис Яндекс.Музыка взял на себя смелость подвести музыкальные итоги сезона. Аналитики опубликовали списки релизов, которые дали артистам наиболее заметный прирост подписчиков. Самой популярной артисткой стала молодежная героиня-певица Дора. Ее новинки набрали больше всего прослушиваний среди исполнительниц. Самым популярным артистом стал молодежный герой «Темный принц». Главными триумфаторами хит-парадов стали участники группы «Айова». Их трек провел в чарте Яндекс.Музыки 57 дней и поднялся до 7-й строчки. Ну а самым ожидаемым летним релизом стала песня «Отражение» Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. Именно на этот сингл слушающие подписчики сделали больше всего пресейвов. В списке лучших также Егор Крид, Токсис, Гаязовс Бразерс, Руки Вверх, Зиверт, Баста, Артик Асти, Миа Бойко, Хчо, Бай, Индия и Мод, Холи Фейм, Майс Гер и многие другие. А вот певца Хабиба в этом списке нет. Слишком быстро из героев молодежи он стал героем аудитории 45+. И тем не менее его новая песня «Малышка» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Помимо множества музыкальных шоу, которыми обещают радовать публику канала ТНТ и Муз-ТВ, Мьюзикбокс и Шансон ТВ, Россия-1 и Первый, есть еще и концерты, которые тоже радуют массовую аудиторию постоянных телезрителей. Одним из главных сюрпризов месяца обещает стать телеверсия сольного концерта Полины Гагариной «Навсегда». 11 сентября ее покажет Первый канал. Стоит отметить, что это запись шоу двухлетней давности, которая состоялась 29 июня 2024 года на большой спортивной арене Лужников. Артистка тогда исполнила все свои хиты, но среди них не было дуэта с Сергеем Лазаревым, поскольку эта песня вышла только в 2026. Но зато сегодня песня в десятке радио родных дорог.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных артистах и о популярных хитах сезона. Музыкальный сервис Kion Музыка подвел свои итоги лета 2026 и назвал главных героев минувшего сезона. Однако, чтобы сделать это, пришлось отбросить треки, созданные при помощи искусственного интеллекта, которых в топ-100 оказалось порядка 70%. Пишет, что артистом лета однозначно стал рэпер Баста. Он выпускал по новой песне почти каждую неделю, просто-таки задавил публику количеством. Среди коллективов самыми заметными были полузабытые Gayazov's Brothers. Альбомом лета стал релиз «Врубай на полную» от группы «Руки вверх», хор Егора Крида и всяких там разных блогеров под названием «Мало 2.0» назвали главным рэп-треком лета. Сын Децла Джузеппе Джуниор благодаря новому альбому «Маленький мудрец» попал в категорию самых ярких новичков лета. Ну а певицей лета стала Катя Иванчикова из группы «Айова». Ее песня «Мы» забрала золото в качестве главного летнего трека. И сегодня эта композиция, кстати, в десятке радио «Родных дорог».
3: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Казалось бы, еще пару недель назад в центральной прессе только и разговоров было, что про петербургский концерт Канье Веста. И на неделю он даже стал самым популярным артистом страны. Но далее случился конфуз с неготовностью петербургского стадиона «Газпром-Арена» подтверждать проведение концерта, за который за неделю были проданы все практически билеты. На днях в соцсетях появилось обращение организаторов, которые подтвердили перспективу проведения концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге. Отмена, мол, не планируется. На всех ресурсах артиста, мол, эта дата заявлена. Но, а вот что «но», видимо, узнаем в ближайшее время. Интересным обещает стать этот сезон. Тему гастролей и путешествий продолжает Юлиана Караулова. Ее песня «Самолеты» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова достаточно сдержанно провела минувшую неделю без особых восторгов по поводу Дня знаний. Артистка призналась в своей нелюбви к школе. Она, конечно, училась, но без особого удовольствия, хотя успеваемость, говорит, у нее была хорошей. Певица призналась, что не любит даже вспоминать те годы, называя их мучениями над учебниками. 1 сентября и приход осени ее расстраивал, поскольку лето в Петербурге пролетает слишком быстро. При этом Татьяна Буланова подтверждает, что школа остается важным этапом для каждого человека. Учеба, говорит она, приучает к дисциплине и помогает осознать, что в жизни очень часто приходится делать то, что совсем не нравится. Другое, говорит, дело путешествия. Это, говорит, всегда интересно. Новая песня Татьяны Булановой и Дениса Майданова как раз о путешествиях. Москва-Санкт-Петербург в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филатов и Кэрос» лета 2026-го будут вспоминать с удовольствием. Множество гастролей, музыкальных премий и новых песен принесли ребятам множество новых поклонников. Одним из самых ярких выступлений стал концерт на теплоходе, в котором приняла участие одна из бывших солисток коллектива Алида. Она спела суперхит 11-летней давности «Don't be so shy». Врываемся в новый сезон с очередным хитом «Филатов и Кэрос» «Среди счастливых людей». Эта композиция снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Туман» является одной из самых известных в репертуаре группы «Сектор Газа». Ну а дебютирует культовая композиция в августе 1995 года как сингл и довольно быстро становится народной. Годом позже музыканты включают ее в 10-й студийный альбом группы под названием «Газовая атака». Интересно, что в нем уже не нашлось места мистики и ненормативной лексики, а ведь последняя была настоящей фишкой коллектива.

0: Впрочем, поклонники не сильно расстроились, ведь в арсенале группы появился туман. Этакая философская притча о ситуации неопределенности на жизненном пути. Отмечу, что автором слов и музыки был лидер группы Юрий Хой. Он рассказывал, что композиция появилась абсолютно спонтанно, без какого-то четкого источника вдохновения. А на постоянные вопросы журналистов об этом хите никогда не давал прямых объяснений. Вместо этого музыкант предлагал поклонникам самим определять основную идею композиции.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Подслушивают ли смартфоны наши разговоры ради таргетированной рекламы? Уверен, некоторые из вас сталкивались с пугающим совпадением, когда после устного обсуждения товара или услуги на экране вскоре появлялась контекстная реклама этой вещи. Многие уверены, гаджеты ведут тайную аудиозапись наших разговоров. Но специалисты спешат успокоить. Масштабные эксперименты в области кибербезопасности полностью опровергают теорию о постоянной аудиопрослушке. Главный аргумент против вполне логичен. Непрерывная отправка аудиопотока на удаленные серверы неизбежно приводила бы к перегреву устройства и быстрому разряду аккумулятора. Вместо сложной и неэффективной аудиопрослушки корпорации используют легальный массив данных, которые люди добровольно оставляют каждую секунду. Например, если ваш друг искал определенный бренд одежды, а ваши телефоны находились рядом, система автоматически покажет рекламу этой одежды и вам, предполагая общность интересов. Резюмируя, феномен подслушивания — это не шпионаж, а пугающе точная математическая модель предсказания человеческого поведения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Рамен – культовое блюдо, которое вышло далеко за пределы своей родины. И сходу важное замечание – не стоит путать его с лапшой быстрого приготовления. Настоящий рамен – это целая философия. Он состоит из следующих ключевых элементов – пшеничной лапши, насыщенного бульона, чаще всего на основе свинины или курицы, ну и не забудем про маринованное яйцо, побеги бамбука и нори. Каждый регион Японии гордится своим уникальным рецептом этого сытного и согревающего супа. А начинается история блюда в Китае. Несколько столетий назад там готовили суп, центральное место в котором занимала лапша. Постепенно японцы перенимали кулинарные традиции соседей. Так и появилось блюдо шинособа, буквально китайская лапша. Японцы творчески переработали китайское блюдо. Настоящий же всплеск популярности случился после Второй мировой войны. В стране был продовольственный кризис и требовались доступные быстрые решения. 80-е и 90-е рамен стал популярен далеко за пределами Азии. На это повлияла и поп-культура. В России же блюдо распробовали в начале нулевых, когда азиатская кухня стала очень востребована в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: В честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если ваш ребенок просит подарить ему плойку, то не торопитесь приобретать прибор для завивки волос. Слово «плойка» происходит от английского названия PlayStation. Несколько лет назад молодежь стала так называть игровую приставку от слова «play» и близким по звучаниям ему «плойка». Так удобнее и звучит по-русски очень мелодично. Причем, что интересно, «плойкой» изначально называли то, только игровую приставку Sony PlayStation. Но сейчас слово уже может означать и приставку любого другого производителя, например, Xbox или Nintendo. Отмечу, что плойка — это не просто игровая приставка, это символ геймерской или игровой культуры, настоящий портал в мир виртуальных приключений, язык, который объединяет всех геймеров. И в завершении добавлю, что сленговое обозначение приставки появилось не сразу, а лишь с третьего поколения Sony PlayStation. Вероятно, потому что данная модель очень сильно нагревалась и вызывала у молодежи ассоциации с одноименным аксессуаром для выравнивания волос.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
3: Всем привет, я Александр Айвазов.
4: Всем привет, это Татьяна Буланова.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: в Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Самара здесь. Псков здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место. Я нуждаю.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Юрия Шатунова в честь дня рождения.